Память именитых особ, все дни возлежащих Михалину, являются бродяга Эзоп, и нищими они выглядели.